Ай, наши шмалови нога надо, а, не хат, кармиш кончить, на оглебанию поставить, ты садишься, что пора.